Я пытаюсь тебя перетянуть. Просыпайся до будинка. Я зайти в будинку.